там долу, но я разбер на их правее, там да, ты на прав са прав, ту босс и фейк, лайк, ай да. Почина факнем шубе, но на ветер кръвал.